0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать? Обыкновенная зима сковала город. Отец все время пьет и пьет, раскис совсем.

потому и душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река безброда, на которой не сыщет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Слава Медяня.
1: Я приду, когда метель, я приду, когда не ждешь. Ночь откроет тихо дверь, ты простишь и все поймешь. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате.

все будет хорошо. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут.

0: облака в закате.
1: Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут.
2: Нам ждут ангел снов, нам ждут
0: облака в закате.
1: Всю ночь я

Выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

роднику да скрынкою, и земле родимая в пояс поклонюсь, и пойму, что родина —

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Он капитан, и родина его Марсель. Он обожает споры, шумы, драки. Он курит трубку, пьет крепчайший

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

шансон. Вместе с начала века. Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

одинокий світ. Я часто вижу по ночам и силуэт в окне. Твой одинокий замечал, наверное, ты как я. Весны дыхание ждешь давно, и тянется рука открыть окно. Ах, мне бы догадаться,

повстречаться, хотя бы повстречаться, найти хоть пару слов. Проснется все вокруг, и будет нам с тобой мир весь на ладони, будем мы с тобой.

0: неправильно.
1: Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черная головка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся с специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
5: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз-Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз-Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт гранитпамяти.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: бесплатной доставкой. Кусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: «Биокилл». Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. «Биокилл».
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы

нуля. И мне в первый раз это нравится очень ловливо. Движение руки

как бывшая жена, случайная и запланированная встреча, от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху, и привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.

0: Роса и курилка.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
3: Спокойно, ведь есть «Муратокс». Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
2: Да, «Муратокс». Больше никаких муравьев.
3: Рекомендую.
4: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
5: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
6: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
7: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
6: Список задач большой. Как же с этим справиться?
7: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
6: Это впечатляет. А как насчет либидо?
7: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
6: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
7: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

снегу. Почему ты замужем? Почему? Там

мужем. Почему этот город построен здесь, в таежном краю? Сосны

0: неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. Днем, вечером и ночью на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: песня под названием «Натали» побывала в эфире хорошего радио. Спешит ей на смену «На расстоянии любви». Все о том же, все на ту же тему. В студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Единственное, что к этому хочется добавить, что расстояние летнее не то, что расстояние зимнее. По крайней мере, такую вашу покорную услугу воспринимается, но, может быть, и вы чувствуете точно так же. Музыки много, «Шансон» один.
1: Я знаю по тебе, никто так не...

Выхода

час отрезвления наступил. На что монеты разменял, чего нашел, что потерял, где победил, где уступил. Но есть вопрос, и сложен он.

Валерий Курас на волне хорошего радио. Его песни о том, что есть еще порох, свежая такая молодая новость. Отечественные ученые намерены разработать первую в мире вакцину для вечной молодости, которая будет тормозить старение человеческого организма. Гетера вместе с нами уже на волне хорошего радио. Ну а чуть позже песня «Ветер, ветерок» зазвучит.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Российский избиратель меняется тихо, без деклараций, но неотвратимо. И это, пожалуй, самая недооцененная политическая новость последних лет. Социологи фиксируют устойчивый сдвиг. Люди все реже отдают голос за шумных говорунов и все чаще за тех, кто умеет решать конкретные задачи.
2: Как вы считаете, каким должен быть депутат?
3: Депутат должен быть честным, ответственным и должен любить свой город.
4: По моему мнению, депутат должен быть, заботиться о городе, и стараться для населения, для нашего хоть как-то.
5: Ответственным, исполнительным.
6: В первую очередь ответственность. И думать о нас, о бюджетниках.
1: ЦИОМ зафиксировал эту тенденцию еще 10 лет назад. В образе идеального депутата избиратели на первое место ставили не харизму и не громкие обещания, а соответствие слов делу и ответственность за результат. Причина понятна. Когда рост цен беспокоит 59% граждан, а именно такую цифру фиксировали социологи в 2025 году, красивые лозунги с трибуны звучат как насмешка. Человек, у которого дрожает продуктовая корзина, не хочет слушать про великие цели. Он хочет депутата, который решает проблемы. Здесь, сейчас и для избирателя. Социологи выделяют три модели политика, которые сегодня реально востребованы. Первая – посредник. Он переводит запросы граждан во властное решение. Вторая – контролер. Не дает чиновникам забыть про обещания. Ну и, конечно, защитник. Отстаивает интересы конкретного округа, а не абстрактного народа. Итоги региональных кампаний прошлого года это подтверждают. Явка выросла в 17 из 20 губернаторских гонок. Никакого романтизма, только расчет. Люди идут на участки, как инвесторы, вкладывают голос и ждут отдачи. Поколение, пережившее несколько волн популизма, научилось отличать политика, который кричит громче всех, от того, кто тихо добился ремонта дороги, финансирование больницы, открытие завода. Даже сочувствие не конвертируется в голоса. Можно долго ходить с перевязанной головой после драки с какими-нибудь мигрантами, собирать лайки и комментарии, но на выборах избиратель спросит у политика, не как ты себя чувствуешь после потасовки, а что ты сделал для меня, для нашего города, для региона. Избиратель повзрослел и стал требовательнее. И от этого политикам уже никуда не деться.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

И то верно. Кто, если не мы? Один путешественник из Ставрополя в Арабские Эмираты 2 месяца ехал на купленных «Жигулях» за 57 тысяч. Приобрел, в пути ни разу не сломался, не закипел. Через Грузию, Армению, Турцию, Ирак, Иорданию и Саудовскую Аравию ехал и доехал в Дубай. А Стас Михайлов увидел эти «Жигули» и на них оставил свою роспись. Так что теперь машина дважды легендарной стала. Кто, если не ты, послушали на волне шансона. Ну а теперь «Чужая любовь» звучит на хорошем радио. We'll be right back.

0: вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.
2: Две недели в бороде, обтрепано пальто, завели свой разговор до поля. И живу-то я нигде, да и звать меня никто, просто вышел я во двор погулять. И живу-то я нигде, да и звать меня никто, просто вышел я во двор погулять. Двор огромный, целый мир, здрасте всем, Христос воскрес, ведь куда ни кинешь глаз, сплошь родня. Но как волка не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба у меня. Но как волка не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба у меня.

ты свихнешься с ума. Поспешаю наугад, веселей, большевики, чуть промедлишь и свихнешься с ума.

стоять, помолитесь, братанки, за меня. Продержаться б только день, да кабы ночку простоять, помолитесь, братанки, за меня.

0: на прощание крылом. Птица битая, как водится, в лед.
1: Реклама.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем.

0: Нам забудь, поможет и в саду, и в доме. Запомните, великий воин.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Дуэтом с белорусской певицей Викторией Олешко Артур Руденко на Хорошем Радио. Артур, кстати, объявил, что в июле едет в Белоруссию на славянский базар Витебск. Виктория Вестница звучала, а дальше на шансоне «Буря».

0: Фрисон.
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Безвизовый въезд в Россию сохраняется для граждан Украины из гуманитарных соображений после выхода Киева из соответствующего соглашения. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор консульского департамента МИДа Алексей Климов. Он отметил, что Россия и Украина заключили соглашение о безвизовом режиме еще в 1997 году. Благодаря этому у многих граждан двух стран сохранялись семейные связи, поскольку у россиян есть родственники на Украине и наоборот. Однако в 2023 году по инициативе Киева действие этого соглашения было прекращено. Увеличить выплаты за сдачу крови призвал депутат Госдумы Сергей Миронов. Он указал, что льготы и выплаты за донорство в регионах гораздо меньше, чем в Москве, и ситуацию нужно менять. Кроме того, парламентарий обратил внимание, что почетный донор России, сдавший кровь десятки раз, получает выплату в 19 500 рублей в год. Эту сумму нужно увеличить в разы, считает Миронов. Выдавать знак третьей степени он предложил человеку, который сдал кровь 40 раз, второй степени за 80 раз, первой степени 120 раз. Депутат напомнил, что ежегодно в России проводят около 1,5 миллиона переливаний крови. Кстати, сегодня Всемирный день донора крови. Россияне стали больше тратить на ландшафтный дизайн своих дач. Участки теперь становятся полноценной зоной отдыха с зонами приема пищи, террасами, декоративными клумбами. Согласно недавнему опросу, при подготовке к дачному сезону более 70% респондентов приобретают грунт, расходные материалы и рассаду, 65% – товары для обустройства зоны отдыха. Граждане начали активно закупаться уже в марте. Лидерами по объему онлайн-заказов стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск. При выборе рассады россияне предпочитают помидоры, капусту, перец, огурцы и баклажаны. Курс доллара на праздничные дни 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань стоит 10 рублей 61 копейку. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

жизнь все давным-давно нам отдала, как в этой песне «Живите, здравствуйте», и еще отдаст обязательно своими урожаями, потому что мы когда с вами живем? Летом, 14 число, 14 июня на календаре. В студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну и прямо к вам. Наливное яблочко, урожайное.

начальничек конвоя, в колонну всех по трое погнал бегом через тюремный двор. А у ворот на вышках со звездами мальчишки заучено проверили затвор.

Но сквозь метели сетку не разглядеть запретку. Стрелок с винтовкой малость оплошал. И пуля хоть куснула, но сердце обогнула. Беглец еще прерывисто.

стенке даже радио поет. Торопятся недели, за решкой звон капели, беглец уже и на ноги встает. И так проходит день за днем, а сердце девичьи огнем знает.

0: такая история.
1: Поездил по нашей стране Михаил Шуфутинский. Не знает ваш покорный слуга, обращали ли вы внимание. Но вот мэтр говорит, в отличие от других российских городов, в Москве не часто встретишь улыбающихся людей. Но никогда не поздно этим заняться, начать улыбаться. «За твои зеленые глаза» звучит дальше на волне шансона.

0: Радио-шансон. Вместе с начала века.
1: Радио-шансон. Радио-шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня майонез «Ряба Провансаль» 89 рублей 99 копеек за 410 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

А когда не один любимый, а много-много любимых артистов, это же лучше, явно лучше. На Лайф-арене 14 ноября так и будет соберутся артисты, которые вам так дороги, и песни будут звучать, которые хороши от души. Владимир Ждамиров, кстати, будет среди тех, кто поднимется на танцплощадку «Эх, разгуляй», а я несу тебе цветы исполнять. Возрастное ограничение 12+. Приходите, много часов на «Разгуляй» будет любимой музыки и энергичных танцев.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Помню, как счастливым галопузом в детстве, что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как маме.

тазика, а я ревел. Но когда подрос на годик или на два, от старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал: почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные МЖО и МАПО.

хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой, а мамины подружки».

Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась и с собою больше в баню не брала. Я давно

Мамины подружки на волне шансона, а следом зазвучит песня «Черное золото» в исполнении Александра Устюгова. Обещает Александр, что этой осенью вернется на телеэкраны в новой части культового сериала «Ментовские войны». Ну, правда, продолжение выйдет уже под другим названием «Комиссар полиции», а герои сменят фамилию, но суть-то это не меняет. Полицейская работа, она и есть полицейская работа. Итак, «Черное золото».

9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Почти все крупные банки в России готовы к внедрению цифрового рубля. При этом некоторые системно значимые финорганизации просят отсрочить санкции за неготовность использовать цифровой рубль с 1 сентября, сообщил РИА Новости глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что сроки передвигаться не будут, потому что подавляющее большинство банков готовы, организации были предупреждены давно. Среднее зарплатное предложение в технических профессиях увеличивается быстрее, чем в гуманитарных. Это связано с неравномерностью дефицита кадров на рынке, сообщили агентству ТАСС эксперты. Ранее министр труда Антон Котяков заявил, что спрос на гуманитарные специальности в стране сохранится, но будет ниже, чем на инженерные. Больше всего среди гуманитарных профессий с начала года вырос спрос на работников СМИ и издательств на 53%. На 25% увеличилась потребность в специалистах правовой сферы. Среди технических специалистов самыми востребованными стали мастера тяжелого машиностроения. Вырос спрос на мастеров по техобслуживанию и ремонту техники, а также на энергетиков и айтишников. Площадь виноградников России составляет порядка 113 тысяч гектаров. Ежегодно прибавляется по 5 тысяч гектаров. Государство оказывает серьезную поддержку виноградарству, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он побывал в Геленджике на открытии первого в мире винного города. Помимо музея, на территории кластера находится энотека с крупнейшей коллекцией российского вина, дегустационные залы, тематические рестораны, театр, кинотеатр, экспоцентр и ЗАГС. Для профессионального сообщества там будут работать Академия вина и испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. Большинство россиян готово отказаться от использования пластиковой посуды. Против такой идеи только каждый пятый житель страны, показало недавнее исследование. Мужчины и женщины демонстрируют почти одинаковую готовность отказаться от пластика. При этом молодежь остается наиболее активной. Среди респондентов до 35 лет 87% готовы попрощаться с такой посудой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Ну и пускай звезды на ладони, пускай даже тополиные пушинки или песчинки, главное, чтобы не снежинки. Такой подход в этом сезоне, думается, поддержите. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. За звездами на ладони, а на черных ресницах появляется в эфире хорошего радио, потому что музыки много. Шансон один.
1: Снова вечер угрюмый.

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви, да свободы, да хорошей погоды.

подъезд или парадная отзвучала песня на волне хорошего радио в исполнении Сергея Куренкова. Сергей говорит, есть у него песни, которые живут неразрывно с ним, как с автором, а есть песни, которые ушли в народ, и кто-то даже думает, что это песни народного сочинения, как, например, композиция под названием «Берега России». «Пьяная без вина» — это уже следующая песня в эфире хорошего радио. И чуть позже «Кто любит меньше, тот умней» обязательно послушаем.

0: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня сыр Маздам 64 рубля 99 копеек за 100 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
5: Когда расходятся пути и рвут привычек паутину, как трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет, да будет так.

ночь строила дворцы, а их крушил рассвет. Носились полпедаль, мы на простой девятке. Сегодня Мерседес, а девочки той нет.

казалось, засмеет. Она и целый свет, а главные слова, в них были многоточием. Но девочка в слезах сказала: ты поэт, был всем ветрам стеной, листок

ни мачты не досталось. Сегодня есть корабль, а девочки той нет.

терзать в руках букет и дни назад метнуть. Но летний путь завьюжен, есть руки нараспах, а девочки той нет.

Ну, впрочем, не только кино про любовь. Как говорит Елена Ваенга, романс, в том числе и городской романс, это такая близкая дорога до человеческого сердца и всем абсолютно понятная. Композиция под названием «Невеста» звучит на хорошем радио. Музыки много, шансон один.

0: реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
0: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
3: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8 990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.

0: Путь поможет и в саду, и в доме. Запомните, великий воин.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Города полустаночки в эфире радио «Шансон». Наше такое не очень-то секретное и даже очень громкое оружие. Евросоюз предлагает внести в санкционные списки Александра Маршалла. Есть такая идея в очередном пакете ограничений от Еврокомиссии.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. 4 миллиона 700 тысяч рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Шансон.
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Самая дорогая командировка российских специалистов минувшей весной обошлась в 1 200 000 рублей. 6 сотрудников проживали 5 ночей в 5-звездочном отеле «Каира», сообщили РИА Новости в одном из сервисов для организации командировок. По России самым дорогим заказом стала поездка в Пермь для 6 работников на неделю с размещением в 4-звездочной гостинице за 375 тысяч. Весной доля командировок по стране составила почти 87%. Чаще всего отправляются в деловые поездки в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар. За границу едут в основном в Китай, Белоруссию, Турцию, Казахстан, Узбекистан. Почти 80% родителей готовы регулярно финансово помогать своим детям, которые планируют поступать в вузы в других городах. Самой распространенной статьей расходов оказалась еда. Средняя сумма составила 18 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости. 13% родителей готовы помогать только в отдельных ситуациях, например, при крупных покупках, проблемах со здоровьем или поиске жилья. Среди дополнительных расходов чаще всего называют транспорт, мобильную связь, покупку техники для учебы и медицинские расходы. Лишь 8% респондентов заявили, что не планируют материально участвовать в жизни ребенка после переезда. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на праздничные дни 71 рубль 91 копейка, евро стоит 82 рубля 97 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

На шансоне звучала композиция под названием «Дует ветер», но откуда бы сегодня ветер ни дул, как бы ни старался, главное ему не изменить того, что показывает ныне календарь. А календарь показывает сегодня лето. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Отдыхаем вместе.

0: А у нас для женатых и не очень хорошее предложение. Вместе отправиться в октябре на турецкий берег на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Если женаты, то особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Для лиц старше 12 лет. Это акция. Все подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru. На «Бархатном шансоне» будет много артистов, в том числе и Михаил Шафутинский. Его голос в песне «Повторяй за мной» зазвучит на волне шансона.
1: Любовь твою боготворю.

0: Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

На следующей неделе летит Афина на Урал, так что будьте повнимательнее на улицах Екатеринбурга, да и в Свердловской области тоже. Легко можете встретить артистку там, ну, не все же время на сцене. «Как долго я тебя ждала» называлась композиция, которая в исполнении Афины звучала. А на очереди на незнакомые ветки чуть позже историю о девушке за рулем обязательно послушаем, потому что музыки много. Шансон один.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-02-35-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают.

0: в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: гораздо. Прошу, прими.
1: Какой букет?
0: А я спрошу, да или нет?
1: Наверно, да.
0: А почему? Но почему?

0: тебя люблю. Ты говоришь, давай летать.
1: Я не шучу, не шучу.
0: Ты говоришь, что знаешь все, что знаешь все.
1: Из старых снов.
0: Я так хочу, тебя обнять,
1: И я хочу,
0: Я так хочу.

«Счастье в долгу у несчастья» называется эта композиция. Чтобы в долгу не оставаться перед поклонниками, Сергей Любавин накануне устроил премьеру, выпустил юмористичную песню «Прощание с алкоголем». Ну, это как финал небольшой музыкальной трилогии, Сергей объясняет. Сначала была песня «Обнулиться», потом вышла песня «Холодает», где тоже упоминалось горячительное. И вот теперь время для «Прощания с алкоголем». Кто захочет, может в интернете уже ознакомиться. Ну а следующая песня называется «Девочки, он занят». С нами Тамара Кутидзе на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Шансон.
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Госдума усилила защиту граждан от перекупщиков железнодорожных билетов. Эта тема особенно актуальна в период летних отпусков, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Недавно был принят федеральный закон, который повышает ответственность тех, кто хочет нажиться за счет пассажиров. Штраф для перекупщиков составит до 500 тысяч рублей. Ранее в РЖД рассказали, что за 2024 год выявлено 2000 случаев покупки электронных проездных документов теми, кто не планировал совершать поездки. Средний возраст донора в России составляет 38 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. Ежегодно звание «Почетный донор России» получают более 21 тысячи человек. В Минздраве отметили, что ежегодно число доноров растет на 5-7%, увеличивается и количество донаций. Сейчас в стране более 300 организаций, которые занимаются заготовкой донорской крови и ее компонентов. Китай наращивает поставки качественных лекарств в Россию. Вся фармпродукция сертифицирована, заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов. Он обратил внимание, что также строгие требования предъявляются к поставкам в Россию БАДов. При этом Китай также покупает российские БАДы, которые в Поднебесной пользуются большим спросом. Особенно востребованы наши травы, поскольку они считаются экологически чистыми. Например, китайцы очень любят иван-чай. Молодой картофель появился на прилавках столичных ярмарок. Его везут из Ростовской области, Краснодарского края, Дагестана и Крыма, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Молодой картофель содержит много влаги и мало крахмала, за счет чего считается менее калорийным продуктом. В нем больше витамина С, также есть витамины группы В. Ранее на московских ярмарках появился молодой горошек из южных регионов России. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15, слабый дождь. Он прекратится во второй половине дня до плюс 20. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Про золотые купола на радио «Шансон», хотя героини следующей композиции считают, что настоящее золото – это та таблетка, которую, может быть, когда-нибудь ученые изобретут, которая называется «таблетка любовь». Хотя пока у нас с вами в запасе и в арсенале есть только из того, что приносит радость и удовольствие организму – витамины, как в таблетках и капсулах, так, собственно, во фруктах и овощах. В студии «Шансона» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Жаркая песня под названием «Вот и здравствуй» на волне хорошего радио. От Москвы жара отступила, а в каких-то регионах температуры по-прежнему высокие. Лето, как по-другому. Татьяна Буланова, например, наоборот, рада, что в столичном регионе жары поменьше, потому что вот эту и московскую, и петербургскую жару, давящую духоту, не переносит. А как спасается? Много воды пьет, не выходит на улицу во время солнцепека. Еще одно хорошее средство придумала для улучшения самочувствия – контрастный душ. Попробуйте на досуге и не бойтесь.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
6: Шаланды полные кефали, в Одессу.

0: Композиция под названием «Глупенький» в эфире «Хорошего радио» звучала. Не будем, конечно, развешивать ярлыки. И все же, согласитесь, странно это выглядит при всех возможностях, при ранних продажах билетов, при том, что любимые артисты будут на сцене до последнего тянуть и билеты на «Разгуляй» не приобретать. А «Разгуляй» состоится 14 ноября на столичной лайф-арене. И действительно, артисты любимые придут. И список обширный. Будут несколько часов музыки, будут энергичные танцы и отличное настроение, как водится. Возрастное ограничение 12+, так что всенародная танцплощадка «Эх, Разгуляй» ждет. А вы чего ждете? Вот вопрос подвешен.
1: Бывало в жизни радостно и горестно подчас.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
0: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

В музыкальном лабиринте не плутать среди нот, гамм и куплетов. Очень скоро, буквально через несколько минут, в студию шансона придет Юль Степанова, и все будет как надо. Ваш покорный слуга Андрей Петров. Попрощаюсь до следующих выходных, но и сегодня даже на самой восточной конечности нашей страны есть еще в запасе энное количество часов именно выходного. Вот чтобы прошел этот выходной на ура, чтобы было приятно. Вместе, разумеется, с хорошим радио «Шансон».

Полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Около 40 самолетов задерживаются в аэропортах Краснодарского края. Так, на вылет из Сочи задерживаются 12 рейсов, в том числе в Нижний Новгород, Москву, Сыктывкар. На прилет задержаны 18 рейсов, сообщает ТАСС. Кроме того, 6 рейсов на вылет и 8 на прилет задерживаются в Краснодаре и Геленджике. Ранее стало известно, что российские аэропорты начали закрывать вдвое чаще в этом году. По состоянию на конец апреля в воздушных гаванях более 450 раз вводились временные ограничения. Энергетики устраняют последствия непогоды в Тверской области. На территории региона прошли сильные ливни с грозами и градом. Усиление ветра до 17 метров в секунду привело к падению деревьев и веток на линии электропередачи, а также обрывам проводов. Об этом сообщает Интерфакс. Под особым контролем находятся социально значимые объекты. Работы будут вести круглосуточно до восстановления электроснабжения. В РПЦ призвали внедрить внеипотечные формы предоставления жилья семьям с детьми, например, жилье по договору соцнайма и общежитие для молодых семей. Это может переломить негативную тенденцию в сфере демографии в России и привести к приросту рождаемости, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Также он призвал принять федеральный закон о поддержке многодетных семей. В Калининградской области два курортных города соединят набережной. Променад построят между морским терминалом в Пионерском и Светлогорском. Стоимость работ превысит 12 миллиардов рублей, сообщили агентству ТАСС в региональном министерстве строительства и ЖКХ. Общая протяженность будущей набережной составит чуть более 2 километров. Запланировано строительство пешеходной части, велодорожки, технологического проезда, зоны озеленения, а также площадки для отдыха и торговых точек. В перечне планируемых сооружений также значится уличные стулья, лежаки, скамейки, велопарковки. Срок исполнения контракта до конца 2030 года. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Семейный опыт у всех разный, а вот подход Анатолия Полотно и Феди Карманова к многим семейным вопросам правильный. С юмором, дамы и господа, с юмором. 12.07 в столице, зовут меня Юлия Степанова. Всем добрый день, и в начале этого часа нам пели и поют артисты, которые до конца июня появятся в эфире радио «Шансон» в программе «Живая струна». 19 июня ждем Анатолия Полотно и Федю Карманова, а вот Алексей Петрухин и специальная гостья Анна Семенович придут к нам 26 июня. А прямо сейчас споют нам о ярком, жарком, зажигательном, веселом лете. Еще раз всем добрый день. Спасибо за компанию.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.

0: Кто-то берет количеством, а кому-то и жизни не хватает, чтобы познать одного единственного, самого главного человека. Алекс Лим только что в эфире радио «Шансон». Скоро слушаем Александра Розенбаума, Бутырку и Михаила Шуфутинского.
1: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня слива покупай выгодно 169 рублей 90 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
3: Новая Самара.
2: 340-0505. Застройщик ООО «Созычинстрой». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт гранитпамяти.ру.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

отлично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Запись выступления Холла на «Эх, разгуляя» вы можете 14 ноября в столичной Лайф-арене. Мы уже готовимся к большому осеннему празднику шансона всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». На сцену Лайф-арены выйдут и мэтры жанра, и молодые артисты. Будет, как всегда, зажигательно, весело, музыкально. Несколько часов песен и отличного настроения для зрителей старше 12 лет.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8 990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй! Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон».
1: У мужчины есть позиция своя, но если быть точнее, то их две. Чтобы сердце полыхало, как маяк,

0: забывать.
1: Пишите на радио «Шансон» в мобильные выходные, все получится, я уверена. Наш номер плюс 7-909-955-103-0, мессенджер «Макс», смс-сообщение и любой доступный вам мессенджер. Огромная только просьба, не забывайте про имена ваших близких, кого приветствуете или поздравляете, и сами тоже подписывайте свои сообщения. Вот напишите сейчас, в следующем часе оно появится в эфире.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
4: Посмотрю.

Руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Российские аэропорты, обеспеченные топливом в полном объеме. Запланированная программа авиаперевозок выполняется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в Росавиации. Авиавласти страны и руководство аэропортов постоянно контролируют ситуацию с поставками энергоресурсов в авиагавани. В начале июня в ряде аэропортов Южной и Центральной России вступили в силу рекомендации, запрещающие иностранным перевозчикам заправляться впрок. Такие рекомендации действуют в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других городов. После начала конфликта на Ближнем Востоке цены на топливо растут в большинстве стран мира. Некоторые испытывают дефицит авиакеросина. Москва и Пекин могут перейти на расчет товарооборота в рублях и юанях. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов. Сейчас расчеты проводят в долларах. В прошлом году торговый оборот между Россией и Китаем превысил отметку в 230 миллиардов долларов. Задача к 2030 году увеличить показатель до 300 миллиардов. Напомню, 19-20 мая Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетил Китай с официальным визитом. На территории Новой Москвы все еще актуальна проблема распространения борщевика. В границах Старой Москвы отмечаются единичные локации. Для борьбы с борщевиком городские службы задействовали космический мониторинг и системы видеонаблюдения, рассказал руководитель столичного департамента природопользования Юлия Урожаева. С 1 марта владельцы земельных участков обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными, то есть чужеродными растениями. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе до 9 вечера. В Москве местами ожидается гроза с дождем, по области ливни с градом и усилением ветра до 15 метров в секунду. Об этом ТАСС заявили в гидрометцентре. Накануне столицу и Подмосковье накрыл ливень с грозой, действовал оранжевый уровень погодной опасности. В отдельных районах Москвы выпало почти 50% месячной нормы осадков. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

попадет. Не надо горьких продолжений, пусть эта капля

0: мыслей по мере взросления у людей действительно часто меняется. Не всегда, но чаще всего, да, возьмем все-таки среднестатистический процесс развития. Когда мне было 20 лет, Александр Новиков только что в эфире радио «Шансон». Меня зовут Юлия Степанова, 13:07, время столичное. Если кто-то не получил нужную дозу ностальгии, вам поможет Александр Маршал с песней «Наш класс».
1: Вспоминая о былом,

0: вас. Реклама на радио «Шансон».
1: Джаг РФ-8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаг РФ-8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джаг» и на jagcar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титан». «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается. Продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Венеция прекрасна, как и песня Евгения Григорьева, но фестиваль «Бархатный шансон» пройдет в другом не менее прекрасном месте. Евгений Григорьев в числе участников фестиваля «Бархатный шансон» ежегодного, любимого, душевного и, конечно, песенного, музыкального. А в этом году это будет Турция, берег Средиземного моря, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Кроме Евгения Григорьева для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев приедет, Алексей Брянцев, Алексей Петрухин и другие артисты. С 24 по 30 октября фестиваль «Бархатный шансон». Присоединяйтесь. А для лиц старше 12 лет, но только в июне, есть особое предложение для семейных людей. При бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно.

0: Реклама.
1: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Созахинстройпроект» и декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
5: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от «Железинска» впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
6: Все жалюзи и рулонные шторы на «Железинск.ру».
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

положено. Костюм, рубашка, галстук узенький, дарил букеты ей роскошные. А эта девушка жеманная капризно хлопала ресницами, мол, самолетик слишком маленький.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет.

0: регистрации актив 2026 года выпуска.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Выйду ночью в поле с конем.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Кристина только что в эфире радио «Шансон». Группа «Сентябрь» продолжает. Всем желаю доброго дня. Последний выходной на этой неделе. И радио «Шансон» с вами.
1: В облаках тонут мачты антенн. И каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени с

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России предложили оповещать родителей о тратах с детских банковских карт. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Общественной палаты по защите семьи Сергей Рыбальченко. По его мнению, такая мера позволит препятствовать мошенническим махинациям. Сейчас уже с 14 лет ребенок может получить дебетовую карточку банка, однако родители не могут контролировать расходы по ней. Кроме того, Рыбальченко поддержал принятый депутатами Госдумы второй пакет мер против телефонных и интернет-мошенников. Среди нововведений – детские сим-карты. Родители смогут уведомлять операторов, если передали оформленную на себя сим-карту своим детям. Москвичам напомнили о правилах газовой безопасности перед отпуском. К примеру, необходимо перекрыть краны на газовых приборах и на трубах перед ними, но оставить открытыми краны на общедомовых газовых стояках. Такие рекомендации дали в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. Также нужно регулярно проверять наличие тяги в вентиляционных и дымовых каналах. Кроме того, детям важно напомнить правила безопасного обращения с газовыми приборами, если малыши часто остаются одни дома. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: памятная многим фотокарточка Ивана Кучина в начале нового часа на радио Шансон. 14:06 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Сегодня у нас с вами воскресенье. Ну, готовимся к трудовой неделе. Ничего, зато целых 3 дня было выходных. На радио Шансон в самое ближайшее время нам споет Михаил Шуфутинский, Сергей Куренков и Михаил Круг. С песней, тоже давно ставшей классикой и жанра, и жизни.
1: Что ж ты, фраер, сдал назад?

Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

мэтра шансона по-русски Михаила Шуфутинского обязательно приснится что-нибудь приятное. Например, берег Средиземного моря, фестиваль бархатный шансон и Михаил Шуфутинский, выступающий для любимой публики. Подробности есть на сайте radioshanson.ru. А сейчас обратимся к мобильным выходным и вашим сообщениям. Шансон, привет Погибаеву и Гарёше. Теплого лета, а пока град. Ничего, справимся, пишет Юлия. Следующее поздравление из Санкт-Петербурга в Москву. Сегодня 14 июня. Поздравляем с днем рождения Горбунова Андрея Борисовича. Желаем здоровья, ярких событий и впечатлений. Пусть родные и друзья окружают любовью и заботой от Ольги. Шансон, всех доноров поздравляю с праздником. Да, праздником есть сегодня День донора. Крепкого здоровья, мирного неба и светлых солнечных дней желает Тамара Кузнецова из Набережных Челнов.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Российский избиратель меняется тихо, без деклараций, но неотвратимо. И это, пожалуй, самая недооцененная политическая новость последних лет. Социологи фиксируют устойчивый сдвиг. Люди все реже отдают голос за шумных говорунов и все чаще за тех, кто умеет решать конкретные задачи.
2: Как вы считаете, каким должен быть депутат?
3: Депутат должен быть честным, ответственным и должен любить свой город.
4: По моему мнению, депутат должен быть, ну, заботиться о городе, ну и стараться для населения, для нашего хоть как-то.
5: Ответственным, исполнительным,
6: в первую очередь ответственность, и думать о нас, о бюджетников.
1: ЦИОМ зафиксировал эту тенденцию еще 10 лет назад. В образе идеального депутата избиратели на первое место ставили не харизму и не громкие обещания, а соответствие слов делу и ответственность за результат. Причина понятна. Когда рост цен беспокоит 59% граждан, а именно такую цифру фиксировали социологи в 2025 году, красивые лозунги с трибуны звучат как насмешка. Человек, у которого дрожает продуктовая корзина, не хочет слушать про великие цели. Он хочет депутата, который решает проблемы. Здесь, сейчас и для избирателя. Социологи выделяют три модели политика, которые сегодня реально востребованы. Первая – посредник. Он переводит запросы граждан во властное решение. Вторая – контролер. Не дает чиновникам забыть про обещания. Ну и, конечно, защитник. Отстаивает интересы конкретного округа, а не абстрактного народа. Итоги региональных кампаний прошлого года это подтверждают. Явка выросла в 17 из 20 губернаторских гонок. Никакого романтизма, только расчет. Люди идут на участки, как инвесторы, вкладывают голос и ждут отдачи. Поколение, пережившее несколько волн популизма, научилось отличать политика, который кричит громче всех, от того, кто тихо добился ремонта дороги, финансирование больницы, открытие завода, даже сочувствие не конвертируется в голоса. Можно долго ходить с перевязанной головой после драки с какими-нибудь мигрантами, собирать лайки и комментарии, но на выборах избиратель спросит у политика, не как ты себя чувствуешь после потасовки, а что ты сделал для меня, для нашего города, для региона. Избиратель повзрослел и стал требовательнее. И от этого политикам уже никуда не деться.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

не приснилось бы. Он предложил коньяк и закрутилась. Колеса в такт стучат, дорожный разговор. Он так красиво врал, хотя бы просто.

Не нужно удерживать свои добрые и светлые чувства по отношению к песням, которые звучат на радио «Шансон». У вас всегда круглосуточно, хоть каждый день есть возможность проголосовать за любимую композицию в хит-параде «Шансон года». Напомню, что хит-парад у нас выходит по пятницам в 6 вечера. Еженедельно подводим итоги. А значит, у вас есть масса времени, чтобы высказать свое музыкальное мнение. Подробности на нашем сайте.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Цена действительно на

0: бесплатной доставкой. Кусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Великолепный Владимир Ждамиров не так давно зажигал в студии радио «Шансон» в программе «Живая струна». Это было незабываемо. Ну, а чтобы посмотреть заново или освежить впечатление, вы всегда можете зайти на наши страницы в интернете и посмотреть видеозапись эфира «Живой струны» с любимыми артистами. Доброго дня всем, кто слушает радио «Шансон». 14:51 в столице. У микрофона Юлия Степанова. Программа только для вас приближается к нам, и это радостно. Мы уже готовимся. Присылайте ваши сообщения на номер +7 909 955 103.0, мессенджер Макс, смс-сообщения и другие доступные средства связи. Будем ждать вас в гости после трехчасовых новостей. Программу только для вас. Леонтий Ерденко поет нам.

0: Реклама.
1: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
2: Новая Самара.
1: 340-0505. Застройщик ООО «Созыхинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт «Гранитпамяти.ру».
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России уточнят требования к технической безопасности автомобилей старше 30 лет. Такой приказ Росстандарта должен быть подготовлен к 2030 году, пишет ТАСС. Его разработки также будут участвовать в Минпромторг, Минтранс и МВД. За 4 года будут пересмотрены стандарты для бортовых систем автомобилей, а также круиз-контроля, системы помощи водителю, защиты, автоматизации и очистки авто. Кроме того, ведомству предстоит определить критерии применения алкозамков, систем обнаружения признаков сна и отвлечения внимания, систем дистанционного контроля скорости, манеры вождения и прочее. Овощи для борщевого набора в России по итогам мая подешевели на треть. Сильнее всего снизились цены на картофель. Так, его стоимость в среднем составила 57 рублей за килограмм, а в прошлом году было 95 рублей. Это получается на 40% дешевле год к году, пишет РИА Новости со ссылкой на статистику. Согласно ее данным, также цены снизились на все остальные ингредиенты супа. Капусту, морковь, репчатый лук и свеклу. Таким образом, чтобы приготовить 3 литра борща по традиционному рецепту, сейчас придется потратить на овощи 59 рублей против 88 годом ранее. Патриарший мост в Москве оборудуют новым сходом на Якиманскую набережную. Об этом в мессенджере Макс сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, работы пройдут над водоотводным каналом. Строительство завершится в 2027 году. Объект будет цилиндрической формы. В центре оборудуют лифтовую шахту, а вокруг нее по спирали сделают лестницу. Сейчас с моста на набережную можно попасть по временным спускам. Новый сход сделает прогулки более комфортными, в том числе для маломобильных москвичей и туристов. Курс доллара на праздничные дни: и понедельник 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань стоит 10 рублей 61 копейка. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Начинается программа «Только для вас» на радио «Шансон». Желаю всем вам хорошего настроения, вдохновенного, я бы сказала. Пишите, присылайте ваши послания прекрасные на наш единый номер +7 909 955 103.0. Макс, СМС и, как сказать, другие каналы связи, которые вам доступны. Мы ждем очень ваши послания. Так, «Шансон». Поставьте хорошую песню для любимой Верочки. Поздравляю ее с именинами. Буду очень рад. Александр, город Клин. Кстати, меня зовут Юлия Степанова. Но, собственно, это не так важно, как ваши имена. Поэтому не забывайте, пожалуйста, о подписи. Сергей Трофимов начинает музыкальную часть нашего эфира. Песня и летняя, и философская. Есть над чем подумать. Есть под какую музыку расслабиться. Одним словом, прекрасное воскресенье с нашими песнями.

0: колдовство.
1: Ну, с колдовством как-то проще бывает разобраться, чем с интеллектом. С интеллектом что-то все-таки нужно делать. Валерий Сюткин только что в программе «Только для вас». Она продолжается. Плюс 7-909-955-1030. Наш номер. Пожалуйста, не экономьте буковки. Подписывайте свои сообщения прямо в тексте самого сообщения. Шансон, всем хорошего воскресного вечера. Огромный привет Стасу Мишарину и всем, кто служил и служит в ВДВ. От Александра Губарева из Иркутска. Берегите себя. Далее, шансон. Поздравьте мою супругу, Быковскую Ольгу, с прошедшим юбилеем. Звенигород, СНТ, дружба. Шансон. Передайте, пожалуйста, привет моим любимым в город Курчатов. Наталье Поляковой, Диме и Ваньке. Родная моя девочка, люблю тебя. Ты лучший из лучших. Мне, кроме тебя, никто не нужен, написал Михаил. Здравствуйте, радио Шансон. Я вас обожаю. Спасибо. Наверное, взаимно. Передайте привет Кондрату. Он самый лучший. Привет из Рязани, Павел. Бублика, пожалуйста, поставьте нам. Ну что ж, для добрых друзей Павла и Кондрата из Рязани лети лепесток Михаила Бублика.

0: тебя.
1: Денис Харламов только что в нашем радиоэфире, а сообщение от Светланы. Давно здесь не звучала моя рифма. Что ж, исправляюсь, несравнимо. Гжель, родина моя, привет шлю. Рьяна, ваша Кукушкина Светлана. Плюс 7-909-955-103-0 наш номер. Пожалуйста, подписывайтесь. Всех доноров с профессиональным праздником. Спасибо, что спасаете наши жизни. Семья Романихиных, город Нижний Тагил. Шансон, приехал мой сыночек Сашенька. Будем скоро шашлыки есть. Компашка хорошая собирается. Всем желаю здоровья и прекрасного настроения. Обсуждаем венчание. Хочет венчаться с Настей. Вот так вот коротко, но ёмко рассказала нам мама Таня и папа Миша.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня квас «Желтая бочка» 129 рублей 99 копеек за 2,5 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

любовь в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Добрый день, «Шансон». Хочу поздравить своего кондуктора Викторию Юрьевну с окончанием смены. Скоро домой. Желаю ей всего самого наилучшего. Все будет хорошо. Мы работаем в городе Волжске, республике Марий-Эл по маршруту номер 5. Это водитель Стас рассказал нам. Хорошего продолжения дня вам. «Шансон», хочу поздравить свою любимую крестную Тимошкову Надежду Ивановну с днем рождения. Желаю тебе, моя дорогая, здоровья, пусть цветет весна и играет музыка, а также мою любимую дорогую мамулю Лазута Татьяну Ивановну с днем донора. Всегда тебя люблю, всех люблю, ваша Маринка, великие луки. Если можно, поставьте песню «Ты лучшая». Ну, конечно, для таких прекрасных людей. «Шансон», сегодня хочу поздравить. А нет, это здесь песня «Ты лучшая» не подойдет. Напомню лучше вам наши координаты. +7 909 955 103.0 это наш номер для всех видов связи письменных. И, пожалуйста, не забывайте о подписи.

Продолжается программа только для вас. Если есть кого поприветствовать, поздравить с личным праздником, с профессиональным ли, пожалуйста, пишите +7 909 955 1030, наш номер. Не забудьте о подписи. Такс. Здравствуйте, радио Шансон. Передайте привет, пожалуйста, моему мужу и куму. Их зовут Дмитрий и Руслан. И они делают душ в городе Мичуринске. От Анжелики это сообщение. Хороший у вас город, красивый, особенно набережная, а река... красота. Хорошего дня вам. Так, добрый день. Привет из Северодвинска, с берега Белого моря. Ехала в гости к подруге на север, а приехала на курорт. У нас тут жара плюс 30. А вот песня, которую попросила Надежда из Онеги. Сегодня у нас северян жаркий солнечный день. На душе тепло. Прошу песню Вики «Ветер, колея». Надежда, Онега.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
6: «Эх, разгуляй!»
5: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Продолжим череду ваших прекрасных сообщений. «Шансон» поздравляем с прошедшим днем рождения Потарыкина Олега. Желаем здоровья, финансового благополучия и мирного неба над головой. А также привет семье Абрамовых, Насте, Валерии, а также Полякову Дмитрию и Галаниде Карине от Натальи, Юли и Татьяны. Следующим посланием «Шансон» привет из Орла моим детям Екатерине и Ивану. Ваша мама Бовенкова Марина. Сильно люблю. Любимое радио, я Любовь из Тулы. Моя мама Надежда Ивановна очень ждет привет и слушает вас всегда. Пожалуйста, передайте ей привет. Вам привет, Надежда Ивановна. Следующее послание. Любимое радио у нас под Питером. В Отрадном тоже погода очень хорошая. В шортиках ходим. Но это от вас, от нас к вам пришла хорошая погода. Привет, любимый. Родному городу Северодвинску передает Александр Косенков. «Шансон, сегодня хочу поздравить с днем рождения Куликова Данилу. Сын, ты самое большое счастье в моей жизни и здоровье. Куликова Елена из Люберец желает вдохновения и достижения всех целей».

Всем добрых путей дорог и тем, кто за рулем, и просто в жизни. Шансон, прошу передать привет любимому мужу Барсукову Алексею Петровичу и сыну Ивану. Далее, шансон, всем привет из Иркутска. Меня зовут Дарья. Хочу поздравить с днем рождения своего мужа Сергея. Приехали на Байкал, тут тепло. Здорово. Добрый день. Хочу передать привет Сергееву Михаилу. Он приехал с вахты и сейчас отдыхает. От Елены это послание. Гарик Сукачев завершает программу «Только для вас». Следующее будет в 9 вечера, ну и мобильные выходные тоже от нас никуда не делись. Доброго дня всем, кто любит и слушает шансон.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробега.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Дифференцированную семейную ипотеку могут ввести в России с 1 июля. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он сослался на представителей правительства, которые поддерживают такую позицию. Об этом пишет РИА Новости. Парламентарий отметил, что параметры ипотеки зависят от Кабмина. Правительство должно определить ее правила. Ранее депутат Александр Аксененко предложил реформировать семейную ипотеку, установив дифференцированную ставку в зависимости от количества детей в семье. Она может снижаться от 6 до 2% с рождением каждого последующего ребенка и достигнуть нуля для семей, воспитывающих 4 и более детей. Российский каноист Алексей Кровашков стал серебряным призером чемпионата Европы Португалии. Он занял 2-е место на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Золото выиграл чех Мартин Фукса с результатом минута 45,367 секунды. Российский спортсмен отстал от него на 775 секунды. Бронзовую медаль получил грек Стефанос Димопулос. Напомню, ранее россиянин Сергей Свинарев завоевал золото на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Станцию Курьянова-Брилевской линии московского метро выполнят в индустриальном стиле. Ее образ вдохновлен историей района Печатники, в котором она расположится. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, в дизайне будут преобладать железобетон, который используют для отделки путевых стен, колонн между путями и потолка. Также наземные павильоны будут простой формы и сочетание железобетонных порталов и стеклянного объема. Для полов в станции специалисты используют натуральный камень. Сейчас на площадке проходят работы по устройству форшахты и ограждающих конструкции котлована. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16 градусов, облачно с прояснениями. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: как приятно возвращаться домой, где тебя любят и ждут, и где порой накапливается столько дел, что хоть из дома-то и не уезжай никуда, тем более, что дома. Дома хорошо. А Михаил Шфутинский скоро в нашем радиоэфире. Александр Дюмин прямо сейчас. Александру Маршалу спасибо за душевное начало часа. 16:07 в столице. Меня зовут Юлия Степанова, и вам тоже большое спасибо за добрую компанию. Отдыхайте с песнями радио «Шансон», не скучайте. И главное, будьте здоровы, бодры и веселы по возможности.
1: Мальчишка в метро с собакой у ног, в заношенном пальто, ну хоть бы кто помог. А мимо его глаз

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты «Пашок» цене только в «Санлайт». Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: песня, под которую ни одна пара со слезами расставалась. Но давайте все-таки будем о хорошем. Главное, чтобы все были живы и здоровы. Правда ведь? Здесь радио «Шансон». Ивна у нас в эфире. Скоро будет петь Александр Марцинкевич, Евгений Григорьев, Владислав Медяник. Напомню, что мобильные выходные тоже продолжаются. Вы можете порадовать своих близких приветом через эфир радио «Шансон», если пришлете его на номер +7 909 955 1030. Добро пожаловать.
1: Реклама.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Созахинство» проект «Перебирации» на сайте «Наш.дом.рф».
5: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от «Дубрава Мебель РФ». Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. «Дубрава Мебель РФ». Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Одна из самых известных песен заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Трофимова. Много отличных песен поет сам Сергей, много замечательных песен поют и другие артисты. Вот, кстати говоря, Сергей Вячеславович очень симпатизировал тому, как Александр Иванов и группа «Рондо» спели песню «Крылья», которую мы с вами дальше и послушаем. 16:37, время столичное. Еще до завершения вот этого часа мы послушаем Ирину Круг, Владимира Высоцкого, дуэт Андрея Косинского и Татьяны Булановой. Ну а прямо сейчас «Крылья», песня Сергея Трофимова в исполнении Александра Иванова и группы «Рондо».

ходила, налетела блажь. И тоже милый говорит, только по-турецки. Будет свадьба, говорит, свадьба не шабаш, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан, разве знать они могли.

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. За первый год службы 4 700 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Роскачестве дали рекомендации, как избежать мошенничества при покупке тура. В ведомстве подчеркнули, что приобретать билеты необходимо только на официальных сайтах известных турагентств, проверив домен и дату его создания. Если ресурс был открыт несколько месяцев назад, вероятно, он мошеннический, пишет ТАСС. При фишинге чаще всего имитируются страницы реальных турагентств и сайты по продаже билетов. Также не стоит приобретать билеты на ресурсах, где предлагают оплатить тур переводом частному лицу. Должна насторожить и просьба внести полную стоимость с обещанием скидки. Кроме того, важно проверить, включен ли туроператор в федеральный реестр. Тем временем иностранный поток в медицинском туризме вырос на 15%. Все больше граждан других стран выбирают Россию для лечения. При этом 87% таких пациентов – жители стран СНГ. Также активно растет поток и из дальнего зарубежья, например, из Китая. Об этом пишет российская газета. По словам экспертов, в Россию едут по нескольким причинам. Высокотехнологичная медицина, доступные цены, развивающаяся инфраструктура и отсутствие избыточной стандартизации, характерной для европейской и американской медицины. Отдельный пласт – санаторно-курортное лечение. Оно популярно из-за сочетания оздоровления с полноценным отдыхом. В Петербурге туристам будут выдавать бумажные карты на случай перебоев со связью. Власти города и представители туристического бизнеса разработали меры помощи путешественникам во время отключения интернета. Об этом ТАСС сообщил глава северной столицы Александр Беглов. Он добавил, что в павильонах городского туристско-информационного бюро гостям также расскажут о работе транспорта, дадут путеводители и просто сориентируют на местности. Кроме того, при поддержке Комитета по развитию туризма в Петербурге работает бесплатный городской контакт-центр и чат-бот в мессенджере «Макс». По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Елена Ваенга и ее песня «Девочка» в очередной раз тронула души дочерей и отцов. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Меня зовут Юлия Степанова, 17:06 в столице. Стас Михайлов дальше с нами.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

помолчи, просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях, в этот вторник.

Музыкой и позитивом уверенно наполнит нашу студию Анатолий Полотно и Федя Карманов уже, в общем-то, скоро, в следующую, получается, пятницу, 19 июня. А наш любимый дуэт, самый позитивный дуэт шансона, придет в программу «Живая струна», ведущая Ксения Стриж. Эфир можно будет смотреть с 8 вечера по московскому времени. Присоединяйтесь.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
6: Чем поздравить тебя? Ничего-то там в честь. Тем, что встретилась мне, ты такая, как есть. С чем поздравить тебя?

Друг мой Колька, зуб железный, с виду легкая рука.

друг мой Колька, окаянный, от горшка все сходит с рук. Он не курит и не пьяный, то ли не хочет, то ли не дух.

пролетает. Ох, как бойко. Жизнь вокруг и всадник лих. И у Кольки тоже койка. И стол привинчен на двоих. Нам решетку дождик мочит. Он поет, а я бренчу. Он в тюрьме сидеть не хочет. И я тоже не хочу.

0: радио «Шансон».
1: Космодром растаял в страшном гуле, от огня расплавился металл. Делегат планеты Хабибулин на ракете в космос улетал. Но покинув облака земные, космонавт лицом ударил в грязь. Он забыл родные позывные в тот момент, когда пошел на связь. Земля, земля, я Хабибулин.

Шансон высокого полета. Сокол Хабибулина, Валерия Никитина только что в эфире. Вика Ветер со свадебной. Далее продолжает наш с вами музыкальный вечер. Напомню, что радио Шансон приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник — всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». А 14 ноября ждем вас в столичной лайф-арене. На сцене мэтры жанра и молодые артисты. И несколько часов самой любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения для зрителей старше 12 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Шансон». Вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: однако.
1: Набравшись добрых, умных мыслей и хорошего настроения, которые приносят песни радио «Шансон», отправляюсь во свояси домой. Валерий Курас только что в нашем радиоэфире. Ольга Алмазова и Михаил Барский продолжают. У микрофона была Юлия Степанова. Еще и еще раз благодарю вас за то, что вы с нами на одной волне, на волне радио «Шансон». В следующем часе к вам присоединится Рита Виноградова. До встречи завтра вечером.

0: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: сильные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. Днем, вечером и ночью на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: шансон.
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили компенсировать часть образовательного кредита студентам, окончившим вуз с отличием. Речь идет о четверти основного долга. Как пишет РИА Новости, такое обращение парламентарии направили министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. По мнению авторов инициативы, такая мера может стать дополнительным стимулом для тех, кто обучается на платной основе и пользуется образовательным кредитом. Сейчас господдержка помогает снизить финансовую нагрузку на студентов, однако не предусматривает отдельного поощрения за высокую успеваемость. Рыбопромышленники попросили Минсельхоз выделить рыбу в отдельную категорию для госзакупок. Как пишет «Коммерсант», сейчас 23% ассортимента рыбы социальные учреждения приобретают через комплексные закупки с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам. Из-за этого рыба в рамках закупок рационов может заменяться другим белком. Кроме того, нормативные документы, определяющие присутствие рыбных блюд в меню столовых и госучреждений, носят преимущественно рекомендательный характер. Эксперты считают, что это препятствует росту потребления рыбы. Каждый пятый россиянин скрывает от партнера свои разговоры с искусственным интеллектом. Они не хотят, чтобы их переписки с нейросетью видел кто-то близкий. Результаты такого исследования приводит Лента.ру. При этом женщины и молодежь до 30 лет скрывают общение с ИИ чаще мужчин и респондентов старше 50. Еще 5% опрошенных испытывают настоящую ревность ко второй половинке из-за чат-бота. Опрос также показал, что 2% россиян вообще не стали бы встречаться с человеком, который не умеет пользоваться нейросетями. Курс доллара на праздничные дни и понедельник 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань стоит 10 рублей 61 копейку. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Подпеваем Григорию Лепсу гимн многих вечеринок «Рюмка водки на столе». Я всех приветствую на волне радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. Я выспалась, конечно, попала под дождь. И вот я уже с вами. И многие жаловались на жару, и ваши коллективные просьбы были услышаны. И погода устроила нам настоящий душ. Правда, как это обычно бывает, стоило дождю начаться, как сразу, конечно, нашлись те, кто уже скучает по солнцу. Пусть сегодняшний вечер подарит вам ту погоду, которая нужна душе.

0: реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Алексей Петрухин, Алла Рита в вагоне, ресторане. Кстати, по статистике, в последние годы многие экономят на праздниках, особенно там, где нужно арендовать ресторан, устраивать шоу-программу. Ну, любим мы рестораны, но иногда приходится экономить. А вечернее музыкальное путешествие продолжим с Александром Розенбаумом. Прямо сейчас. «Одинокий волк».
1: Ах, как много выпало снега, да как же когти рвать поутру. Одиноким волком я бегал,

Евгений Кемеровский, другие любимые артисты, Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки» и многие другие выйдут на сцену, разгуляя. У всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт, где нет границ между сценой и залом. Приглашаем вас, дорогие наши, на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляя» 14 ноября в Live Арене. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене, потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+.

0: замечали, когда мы были помоложе, хотелось все-таки, чтобы выходные длились вечно и бесконечно. А сейчас, с возрастом, начинаешь радоваться даже нескольким спокойным часам, чтобы ты их провел в своем ритме, и никто тебя не трогал. Наверное, счастье – это не когда много свободного времени, а все-таки, когда оно проходит с удовольствием. Пусть этот воскресный вечер подарит вам именно такие моменты. А далее хорошие песни на волне радио «Шансон», Тамара Кутидзе и Лис Павал.
1: Позволяю тебе не писать.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Федеральном медико-биологическом агентстве России создали первый в мире биоаналог для лечения аутоиммунных заболеваний. Об этом сообщила руководитель ведомства Вероника Скворцова, пишет РИА Новости. По ее словам, препарат выйдет на рынок уже в текущем году. Он предназначен для лечения ювенильного юношеского артрита, псориатического артрита и болезни Стила. Все это тяжелые аутоиммунные заболевания, при которых неэффективна традиционная терапия. Подчеркивается, что появление нового лекарства снизит зависимость от дорогостоящих импортных препаратов и сделает лечение доступнее. На Северном речном вокзале столицы завтра пройдет донорская акция. Ее организуют в мобильном комплексе ФМБА с 9 до 12 часов. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Участникам рекомендовано легко позавтракать перед процедурой, не пить алкоголь, за 48 часов до донации выспаться и убедиться в отсутствии признаков простудных заболеваний. После процедуры донорам крови предложат чай и печенье. Напомню, сегодня отмечается Всемирный день донора крови. Дата приурочена ко дню рождения иммунолога Карла Ландштейнера, открывшего группу крови. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: сказать.
1: Слушай, может завтра, может начать.
0: Нет, все, прощай.
2: Золоткой упала с неба звезда.
1: Что не загадала?

0: А мы не молчим. Замечательная песня «Городские встречи», такая теплая, от Евгения Григорьева и Инны Наговицыной. В Москве будут дожди на следующей неделе. Ну а дождь считается символом удачи и обновления. Поэтому, возможно, ливни принесут кому-то не только расстройство и сырость, а новые идеи, новые встречи или просто хорошее настроение. Я желаю каждому отличного, уютного, прекрасного вечера воскресенья. Меня зовут Рита Виноградова. Продолжим слушать хорошую музыку. Далее группа Любэ, «А река течет».
1: Сядем с отцом, сядем вдвоем на крылечке до утра, до утра. Поговорим о том, о сём, да

0: твоей.
1: Алексей Брянцев напоминает о том, как важна нежность. А особенно важно внимательно относиться, ну, не только к любимым и родным, хотя это обязательно, а просто к обычным незнакомым людям порой проявить внимание, кому-то, может быть, комплимент сказать, доброе, хорошее слово, и тогда общее настроение становится лучше. Вы на радио «Шансон», здесь самые душевные песни. Максим Олейников прямо сейчас.

0: Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.

Стас Михайлов в эфире. Это долгий день, бывают трудные, долгие дни. Но нужно помнить, что они всегда заканчиваются, и настроение тоже меняется. Например, оно плохое, а потом раз и хорошее. Вечер воскресенья проводим в компании «Радио Шансон», и все сложится. Далее Катя Огонек специально для вас.

0: вас. На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

«Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белик». И в честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: уходишь. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Российский избиратель меняется тихо, без деклараций, но неотвратимо. И это, пожалуй, самая недооцененная политическая новость последних лет. Социологи фиксируют устойчивый сдвиг. Люди все реже отдают голос за шумных говорунов и все чаще за тех, кто умеет решать конкретные задачи.
2: Как вы считаете, каким должен быть депутат?
3: Депутат должен быть честным, ответственным и должен любить свой город.
4: По моему мнению, депутат должен быть, заботиться о городе, ну и стараться для населения, для нашего хоть как-то.
5: Ответственным, исполнительным.
6: В первую очередь ответственность. И думать о нас, о бюджетниках.
1: Целом зафиксировал эту тенденцию еще 10 лет назад. В образе идеального депутата избиратели на первое место ставили не харизму и не громкие обещания, а соответствие слов делу и ответственность за результат. Причина понятна. Когда рост цен беспокоит 59% граждан, а именно такую цифру фиксировали социологи в 2025 году, красивые лозунги с трибуны звучат как насмешка. Человек, у которого дрожает продуктовая корзина, не хочет слушать про великие цели. Он хочет депутата, который решает проблемы. Здесь, сейчас и для избирателя. Социологи выделяют три модели политика, которые сегодня реально востребованы. Первая – посредник. Он переводит запросы граждан во властное решение. Вторая – контролер. Не дает чиновникам забыть про обещания. Ну и, конечно, защитник. Отстаивает интересы конкретного округа, а не абстрактного народа. Итоги региональных кампаний прошлого года это подтверждают. Явка выросла в 17 из 20 губернаторских гонок. Никакого романтизма, только расчет. Люди идут на участки, как инвесторы, вкладывают голос и ждут отдачи. Поколение, пережившее несколько волн популизма, научилось отличать политика, который кричит громче всех, от того, кто тихо добился ремонта дороги, финансирование больницы, открытие завода, даже сочувствие не конвертируется в голоса. Можно долго ходить с перевязанной головой после драки с какими-нибудь мигрантами, собирать лайки и комментарии, но на выборах избиратель спросит у политика, не как ты себя чувствуешь после потасовки, а что ты сделал для меня, для нашего города, для региона. Избиратель повзрослел и стал требовательнее. И от этого политикам уже никуда не деться.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: часом.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщила пресс-служба Кремля, общение носило дружеский и откровенный характер и продолжалось около часа. В рамках беседы российский лидер поздравил главу Америки с 80-летием. Также президент поблагодарил главу Белого дома за поздравительное послание ко Дню России. Кроме того, стороны обсудили основные темы нынешней международной ситуации и возможные контакты стран по вопросу Украины. Отмечается, что спецпредставители президента США Стив Уитков и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию. ВВД перечислили признаки влияния экстремистов на ребенка. В их числе скрытность, удаление переписок, агрессивные высказывания и интерес к запрещенной символике. Об этом пишет ТАСС. Также о деструктивном влиянии говорят появление неизвестных аккаунтов, денег или переводов неизвестного происхождения и так далее. По словам экспертов, при выявлении перечисленных признаков нужно спокойно выяснить обстоятельства, с кем ребенок общается, что ему предлагают, какие задания он получает и какие группы посещает. После срочно обратиться в полицию, к административным организациям или в комиссию по делам несовершеннолетних. Российские сервисы начали запрещать вход через аккаунты Google. Пользователи заметили, что на некоторых площадках при попытке войти через Gmail появляется уведомление. По закону нельзя входить и регистрироваться с помощью иностранных сервисов. Об этом пишет Москва-24. Подчеркивается, что подобный закон Госдума приняла только 9 июня, и он еще не вступил в силу. Документ предусматривает штрафы для владельцев сайтов. За нарушение правил грозит до 20 тысяч рублей для физических лиц и до 700 тысяч для компаний. Курс доллара на сегодня и понедельник 71 рубль 91 копейка, евро стоит 82 рубля 97 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Радио Шансон приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио Шансон и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круп, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла», Владимир Ждамиров и многие другие. Зрителей ждет неповторимое шоу. Возрастное ограничение 12+.
1: Зима сошла с ума, деревья и дома, все белым снегом замела, замела. Любимая, прости, не плачь и отпусти,

Я нынче здесь, а завтра там. Как птички по весне, ночами снится мне в края иные перелет. Что делать, если я бродяга у тебя? Из дома черт меня несет. Таня, Танечка, заскучал твой Санечка.

Сам я не пойму, куда и почему лукавый вновь меня зовет. Быть может, свыше дан мне этот чемодан. Боюсь, что это

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А в мире сейчас все больше говорят о медленных вечерах, без суеты, без спешки, без бесконечной гонки. Все успеть, все успеть, все успеть. Пусть этот вечер в воскресенье замедлит скорость и будет расслабленным настолько, насколько это возможно. А музыка на радио «Шансон» поможет. Артур Руденко далее. Не смотри на меня.

Легендарный дуэт Михаил Круг и Вика Цыганова. Я хотела с вами поделиться моим личным исследованием. Вот все невкусное, то, что у вас есть дома, с великим удовольствием и высокой скоростью уходит на работе. Это печенье, какие-нибудь конфеты, нелюбимые карамельки. Вот все, что угодно. Даже сегодня я нашла в шкафу какой-то пряник. Что вы думаете? Его уже нет. Улетел с удовольствием. А прямо сейчас новинка от Анны Семеновича и Алексея Петрухина.

0: в эфире Иван Кучин. Вторая летняя неделя уже почти стала историей. Какие-то планы сбылись. Какие-то все-таки придется перенести, но наша жизнь тем и хороша, что каждое утро можно начать с чистого листа в обновленном настроении и состоянии. И тот, кто планировал начать с понедельника, ловите новый шанс уже завтра. А у микрофона я, меня зовут Рита Виноградова. Впереди совсем скоро программа только для вас, для ваших приветов, поздравлений, поэтому всех призываю и предлагаю поучаствовать. Плюс 7-909-955-103-0. Будем читать ваши поздравления, ваши сообщения. Но пока слушаем прекрасную музыку здесь на радио «Шансон». Владимир Захаров «Лишь только солнце».
1: Хочу, чтоб день этот не уходил. Хочу навечно продлить этот миг и не хочу.

0: Ведь радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
3: Эх, разгуляй!
2: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

резал тишину гудком, а у борта в синий плес глядела девушка с цветком. В трех шагах стоял я и украдкой хоть одним глазком взглянуть, как ей ветер гладит, треплет прятки и ласкает грудь. И цветок в крутом каком-то галсе ветер вырвал и ко дну. Я, конечно, в смех и врал, и клялся, что за ним нырнул. Был цветок собой красивых краше и к наряду был весьма. А она сказала, был не ваш он, я бросила сама. Ни пепел мел, ни кобальт сажа, ни тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут, что было с ней мной тогда. Ни губы в кровь, ни мысли в клочья,

единственную ночь. В омуте бездонном и бездумном тот, что тишиной кричит. Мне она плясала, вторя струнам, пламенем свечи. И вязали шею руки змеи, и как молот била в грудь маленькое сердце милой феи, пробивая путь. Ни пепел мел, ни копоть сажа, ни тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут, что было с ней и мной тогда. Ни губы в кровь, ни мысли в клочья —

тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут, что было с ней мной тогда. Ни губы в кровь, ни мысли в клочья —

0: Тоже говорю здравствуйте. Сегодня 14 июня. Это отличный повод напомнить, что лето-то уже набирает обороты, а значит, самое время чаще говорить друг другу добрые слова. Кстати, именно сегодня отмечается Всемирный день донора крови. Это праздник людей с большим сердцем, которые помогают другим совершенно бескорыстно. А мы напоминаем, в программе только для вас можно передать привет и поздравить родных, друзей, коллег, ну или признаться кому-то в самых теплых чувствах. Плюс 7 909 955 103 и 0. А я уже спешу зачитать то, что нам прилетело на наш портал. Хотим поздравить любимого мужа и папочку Пенюшина Андрея Николаевича, Железногорск, Курская область. Любимый муж и самый лучший папа, поздравляем тебя с Днем донора. Спасибо, что ты у нас такой добрый, сильный и неравнодушный. И пусть твое доброе сердце всегда будет наполнено радостью, а здоровье будет крепким-крепким. Гордимся тобой. Ты настоящий пример для подражания. И песня специально для вас от Михаила Бублика.
1: Что в твоей душе?

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только для вас, только для
5: вас. А вы бы хотели узнать номер, на который можно отправить сообщение, которое мы зачитаем в эфире? Так вот, плюс 7-909-955-103-0. Пишите прямо сейчас. Мы с женой Валентиной в деревне Малые Острова, Владимирская область, решили отдохнуть. Передаем всем родным, друзьям, знакомым привет. Все хорошо, но много комаров. Но зато какая природа, пишет Иван. Ну, если кусают комары, пусть они кусают вас очень нежно. Хорошего вам отдыха. Привет из Зеленокумска. Поздравьте мою племянницу Катаеву Наденьку. Она сегодня отмечает свой день рождения. Пусть для тебя цветут цветы удачи, счастья, красоты. Тетя Лена подписалась. Верхний Юрт, лесные поляне. Лесные поляны в городе Сочи. На даче у Димы собрались друзья. Хочу пожелать, чтобы всегда были только такие встречи, без повода. Привет Диме Торощину и спасибо Диме за гостеприимство. Ух, хорошо. Вот Дима на самом деле очень гостеприимные ребята. Всем отличного настроения от Алексея Чистякова. Это сообщение. Еще одно сообщение. Хочу передать привет своей любимой маме Юлии от дочери Маши. Следующая песня для вас.

0: Реклама.
1: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
2: Новая Самара.
1: 340-0505. Застройщик ООО «Созычинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

отличного, прекрасного вечера. Сидим, празднуем, хотим поздравить друга, брата, будущего зятя и просто любимого человека Сережку с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, безграничного счастья и множества радостных моментов в жизни. С днем рождения, дорогой наш, от близких и девушки Ульяны. Передайте привет моей любимой Наталье Поляковой, город Курчатов. Милая, любимая моя мышка, я люблю тебя сильно, ты лучшая из лучших, ты моя богиня, написал Михаил. Правильные слова, ты моя богиня, мы поддерживаем. Передайте привет моим соседям от Евгения Меньшикова, Александру, Сергею, Татьяне. Огромный привет из деревни Бабня, Канаковский район, Тверской области. От всей души я бы хотела поздравить с прошедшим днем рождения бывшую воспитательницу Ольгу Станиславовну Баранову из школы-интерната номер 23. Желаю, чтобы у нее на телефоне продолжала играть музыка, хорошего настроения, романтики, всего самого хорошего. Ценю, люблю и очень уважаю. Данил Жомов написал нам, город Петрозаводск. Передайте привет всему Ростову-на-Дону. Добра всем, мира, счастья и всех благ, написал нам Виталий. А прямо сейчас очень душевная песня для вас от Вороваек.

рубрика для вас по-прежнему открыта. Меня зовут Рита Виноградова и жду ваше поздравление, пожелания, сообщения. Пишите нам прямо сейчас. Плюс 7 900 9 955 103 и 0. Передайте привет моему мужу. Едет важный такой. Следит за дорогой и слушает вас. Так вот, Димуль, люблю тебя безгранично. С мужем отдыхаем на даче. Всем привет. Пишут нам семья Купряшкиных. Вам тоже большой привет на дачу. Ради шансона. А мы с мужем жарим шашлыки. Работали много. Теперь отдыхаем. У меня очень классный муж. Мишуточка. Живем в гражданском браке уже 23 года. Спасибо, Боженька, что ты у меня есть. Татьянушка нам пишет. Хочу поздравить свою любимую Екатерину Филонову с 6-летием нашего знакомства. Хочу сказать, что я ее очень сильно люблю. И она у меня самая лучшая. Очень ценю, обожаю и хочу быть с ней навсегда. Ох, какие слова. Прямо в сердце. С уважением написал нам Алексей Воротынец, Нижегородская область. Еще одно сообщение успеем прочитать. Привет, радио Шансон. Передайте привет Михалычу с города Каменка, Пензенской области, от Санька. Сидим в бане и жарим шашлыки. Так, в бане не жарим шашлыки.

А мы открываемся любви и впускаем ее в свою жизнь. Завершаем час приветов, час только для вас. И приятный вечер на радио «Шансон». Поздравьте мою сестру с 55-летием. С наилучшими пожеланиями от сестры Елены и зятя Василия. Любимое радио, спасибо, что ты есть. Передайте привет Оксане Стратоницкой от Валерона. Ты самая лучшая девочка на свете, и я тебя люблю. Здравствуйте, уважаемые.

вечер, приветов. И желаем вам, конечно, отличного настроения. Меня зовут Рита Виноградова. И еще одно сообщение прилетело. Привет моей дорогой Сьюзи. Мы жили в одном районе 9 лет и очень друг друга полюбили. Но пришлось уехать с этого района, потому что жизнь меняется. Сьюзи, дорогая, я очень тебя люблю. Желаю тебе и твоей семье всего самого наилучшего. И поставьте песню «Городок». И следующая песня для Сьюзи и для всех, кто любит эту песню для вас, дорогие.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

такая замечательная песня в начале часа. Это Григорий Лепс, песня «Самый лучший день». И мне кажется, знаете, что мы начинаем понимать одну простую вещь, что самые счастливые дни-то, они редко бывают идеальными. В них тоже есть и заботы, и усталость, и проблемы, какие-то нерешенные вопросы, но счастливыми они становятся благодаря людям, которые рядом с нами. А вы в надежной музыкальной компании «Радио Шансон» прямо сейчас «Бутырка» с песней «Аттестат».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Радио Шансон приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник. Это всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вечер, который будет наполнен самыми любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене, и на сцену выйдут легенды Радио Шансон. И зрители ждет несколько часов любимой музыки, энергичных танцев, возрастное ограничение 12+.

Легендарная группа «Лесоповал» в эфире на самой душевной волне. Это радио «Шансон». А есть старая примета. Если в воскресенье вечером думать о хорошем, то и неделя сложится удачно. Так что думайте о хорошем. А мы добавим к этому хорошую музыку здесь, на радио «Шансон». Прямо сейчас Катя Огонек с песней «Напиши».

А погода в Москве показывает, насколько же быстро все меняется. Еще вчера город изнывал от жары, сегодня уже прячемся под зонтиками. Наверное, в этом и есть главный секрет жизни. Ничего не стоит на месте. И на этой ноте я, Рита Виноградова, прощаюсь с вами и убегаю по лужам домой. Желаю прекрасного вечера.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

поцелуй огня и сигареты, и с утра совсем не свежий вид. На перроне возле парапета мужичок с гитарою стоит.

Ошибочка, ошибочка моя. Вы там в начальниках, а я сижу на кичах. Но я простил вас, и обиды не тая. От всей души желаю счастья в жизни личной. Судьба моя.

0: Я Алексей Брянцев. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один.
1: Твои укоры, твои глаза –

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: «Умная внучка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Мне хотелось бы жить, свежесть нового утра всем сердцем вдыхать.

как годы летят, наши годы летят, будто только вчера мы с тобой говорили.

окна, и нету слез, чтобы выплакать, любя. Все мысли вдаль летят, а там идет война, где я теперь за всех, за всех и за себя. Дорогой прямой лишь простимся и в ночь,

ухожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли

0: ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.

хочется выйти из образа, хлопнуть дверью и дать всем вам вольную. Под седлом есть два стремени, а не оба за. Лишь они успокоят в груди боль мою.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

И ты бы принял всех и всем помог. Да все же человек ты, а не бог.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: слушаете радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Виктор Третьяков.
1: Когда ты устанешь ждать, я в этот же день найдусь. Когда ты устанешь звать, вот тут я и отзовусь. Не помню, в каком году, неважно, в каком краю, и все-таки я найду единственную мою. Однажды она шепнет, прижавшись к щеке моей: мне хочется жить с тобой, и еще мне нравится быть твоей. Мне нравится быть твоей. Все-таки найду.

краю зимы, когда ты устанешь ждать, когда друг без друга мы

пройдет. И раз уж вся жизнь игра, нас случай с тобой сведет. И весь этот мир большой достанется нам двоим. Мне хочется жить с тобой, мне нравится быть твоим, мне нравится быть твоим. И все-таки найду, пусть и обойду белый свет,

просто нет другой на земле такой, как она. Про мечту мою знаю главную из примет, а просто нет другой на земле такой, как она.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Цып-цып-цып. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Руки сведенные холодом,

груди холодных камней. Вот что такое романтика жизни бродячей моей. Вот что такое романтика.

0: все потерял на дне моря я. Жизнь и любовь и покой. Даже твою фотографию вырвет акула с рукой. Ой-ой-ой. Даже твою фотографию вырвано было с рукой. Ой-ой. Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть.
1: На радио «Шансон» реклама.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.